0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, банда, самое время приступить к зачитке ваших комментариев, которые вы оставили в нашем телеграм-канале. А если вы вдруг этого еще не сделали, то тогда давайте так, чтобы не ругаться с самого утра, особенно в пятницу, я вас попрошу прямо сейчас быстренько залететь в наш телеграм-канал, там оставить комментарий, рассказать, как началось ваше утро. Может быть, вы в отпуске, и вы наслаждаетесь этим утром в спокойной атмосфере, пока дети уже отправлены в школу. А может быть, вы как раз только-только открыли глаза, включили Радио Рекорд, потому что ждете, что вас кто-то поздравит с днем рождения. А может быть, вы и вовсе ничего не ждете, просто слушаете с удовольствием Радио Рекорд Молдова. Тогда заходите и просто напишите нам: «Доброе утро, вейкаперы! Рады вас слышать!» И нам сразу станет хорошо и легко.
2: Suntem deja live și în TikTok, vă invităm să vă conectați, să ne auziți în calitatea radio, inclusiv conectată cu un pic de imagine și comentarii pentru cei care au această platformă mai ușor de utilizat. Poftim, este și această posibilitate.

0: septembrie. Anastasie, e cram undeva.
1: Da, ce sărbătoare aveți astăzi? Aveți zi liberă? Pentru noi e o zi ordinară, o zi simplă de muncă.
0: Vine șeful la muncă, astăzi aveți zi liberă toți acasă. Ne uităm în calendar, azi e vineri, sâmbătă, duminică și tocmai luni la lucru. Ah, bună idee!
1: Deși a fost ceva asemănător la noi în luna august,
0: hai să
1: fim sinceri, da? Ne-am odihnit, am savurat acele zile cu cei mai apropiați, cu cei mai dragi, așa că, знаешь, как говорят, Виктор, грех жаловаться, у нас тоже было хорошо, теперь пусть будет и у других хорошо, так что, Анастасия, если вы сегодня отдыхаете, отдыхайте сполна, делайте это хорошо и, пожалуйста, за всех, потому что есть люди, которые сегодня работают.
0: Iată, ziceam noi săptămâna trecută sau săptămâna asta, nu mai țin minte, am așa o memorie interesantă. Erau puține comentarii în Telegram și ziceam, mă, noi suntem în FM, suntem online cumva. Deci acum ne auziți la radio, primesc mesaj de la departamentul tehnic, bună dimineața, nietu, vas, vă făme. Problema se internetă. Și nu ține de noi, nu la noi. Noi avem internet, suntem live în TikTok, vă puteți conecta. La radio 179 suntem. Bălțu, este cu noi, dați-ne un semn în plus în Telegram și spuneți-ne, vă auzim în FM, vă auzim în emisie directă pe străzile din oraș, din nord. De aici, din Chișinău, дайте какие-то ваши темы.
1: Есть тут кто? Скажите, если вы нас слушаете, для нас это, конечно, важный момент. Именно на волне 107.9, потому что из-за каких-то технических неполадок есть такая вероятность, что нас не слышно. Поэтому помогите нам, пожалуйста, понять. Ну, я вижу, что пока никто не печатает, ощущение, что и вправду никто не слышит.
0: Но именно люди онлайн,
1: так оно и есть. Вот пишет нам Михалыч, я вас слышу, значит, все окей, с вещанием в сети. Да, в сети это да, но нам нужно именно FM. Хотя мы тоже очень странные люди. Обращаемся людям, к людям, которые, скорее всего, нас не слышат, потому что FM не работает. Понимаешь, да? То есть мы такие, пишите, вы нас слышите! А там-то никого нету, понимаешь? Если FM и вправду какие-то несет сейчас неполадки, то нас, скорее всего, и не слышно. Ну а вдруг? А вдруг кто-то нас слышит, то напишите нам. Или давайте сделаем такой челлендж. Просто напишите нам онлайн или FM, чтобы мы поняли, откуда вы нас слушаете. Вот, пожалуйста, вот большая просьба сейчас. Это прям не просто челлендж, это прям очень нужное дело вот этим утром. Пожалуйста, просто онлайн напишите или FM, чтобы мы поняли, как вы нас слушаете. Через сеть, через интернет или на FM-волне.
0: Не скриешь, Александру. Витя, спастись!
1: Спустись к машине на перерыве и проверь.
0: Перерыве и проверь, да? De ce să fac eu asta când voi sunteți mii, zeci de mii, probabil sute de mii care sunt deja pe drumuri și ne ascultă în varianta FM, la mașină. Și
1: da,
0: puteți
1: Valera,
0: să ne confirmați.
1: Uite, Valera zice, FM nu lucrează, nu lucrează FM. Александр Иванов, Венеция, с вами, Петриканом, привет, доброе утро, Александр. Учитывая, что нам обещают дожди, есть вероятность, что Венеция скоро будет и у нас, поэтому возвращайтесь обратно, Александр, мы будем вас ждать. Думитру, здесь будет меняться один Лондра, вы ascultem cu drag, savit sozi frumoasă. Ну, Думитру, voi savit sozi frumoasă, cei care ne ascultați din Londra, toată lumea care ne ascultă din diaspora, aveți o zi productivă.
2: Dance Radio. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.

0: абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Время для нового Galaxy от Moldcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Moldcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Moldcell и на eShop moldcell.md.

0: хочу найти финалиста. Доброе утро, кто с нами? Чиня Куной.
1: Алло.
2: Буду 91 нов.
0: Чиня.
2: Буду 91 нов.
0: О, видео есть что?
2: Exact.
0: Екса, браво.
3: Браво. О, видео, чем он чеш?
2: Лавама
0: он чеш. Ууу, ешь
3: Лавама Германа.
2: Сол, солам, это на месте. Exact.
3: Păi, vama Germaniei?
2: Exact, în port.
3: În port? A, ești în nordul Germaniei, exact. Adică.
0: La Marea Nordică, da? A, Nürnberg, așa.
2: Este un râu aici, Donau se numește.
0: Donau, da. Dunărea, nu?
2: Exact.
3: Da, Dunărea, el e, da?
2: Nu știu.
0: Nu știu.
3: Păi cum?
0: Ovidiu, nu știu.
2: Ovidiu. Păi e un cuvânt, nu știu, nu?
3: Ai. Nu știu, deci e, nu? E negația știu. A ști și a nu știu.
2: Da, da, da, exact, ok.
0: Asta e.
3: Hai să dăm reclamele.
0: Încercarea, cum se zice, vină în are.
3: Of, prieteni, avem un singur finalist săptămâna asta. Haideți, încă unul.
4: Record. Dance Radio. Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ești Deezer plate, покупай без переплаты в максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые. Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии от одного клика.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну, без гороскопа, в принципе, невозможен эфир «Радио Рекорд Молдова». Нас уже чуть-чуть отчитали за то, что до этого не было слышно гороскопа. Ничего, как видите, мы исправляем ситуацию прямо сейчас. Поэтому гороскоп для вас, для тех, кто его ждал прямо сейчас в прямом эфире. И для того, чтобы он прозвучал весело, то вот такая фоновая музыка. Ну что, поехали! Хочу, чтобы вы сейчас заострили свои ушки и внимательно слушали, что же на сегодняшний день звезды приготовили для каждого знака зодиака. Овны, ваша удачливость сегодня побьет просто все рекорды. Ну, у вас вовсе такая полоса хорошая наступила, да? Вот, когда звезды просто помогают вам во всем. Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить. Поэтому берите, пожалуйста, всю ситуацию в свои руки и запомните, что сегодня именно вы главный герой, который создает все вокруг себя. Близнецы, оставаться собой сегодня – это самый беспроигрышный вариант. Не нужно пытаться что-то из себя, знаете, выплескнуть, что-то из себя там вытащить, выдавить. Не нужно этого всего. Просто будьте собой, и это будет самое лучшее решение. Раки, в этот день не будет такой задачи, решения которой вы не нашли бы. Вы сегодня справитесь с любыми сложностями, поэтому можете сверхурочно брать на себя еще задачи. Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали. Сегодня вы почувствуете, что не зря трудились, не зря работали, так что готовьте бутылку игристого. Девы, стоит выбраться из дома, поскольку, возможно, новые знакомства, которые приведут вас к каким-то событиям, которые вы просто себе даже не могли представить. Поэтому сегодня, девы, будьте открыты этому миру. Весы, вам стоит постараться сделать все самое важное именно утром. Первая половина дня у вас очень удачливая. Прямо все у вас получится. Главное сделать это в первой половине дня. Скорпионы, вам сегодня стоит меньше думать о трудностях и больше о возможностях. Хватит себя жалеть, скорпионы. Взяли себя в руки и вперед, трудиться, работать, достигать и встречать новый рабочий день. Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья. Сегодня запаситесь хорошими эмоциями. И да, сегодня будет день, который явно внесет какой-то позитивный характер. Козероги, вы сегодня прекрасно совместить приятное с полезным. Сегодня день, когда вы успеете и поработать, и, в принципе, насладиться всем остальным. Да? То есть такой очень уравновешенный день у вас сегодня, козероги. Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день. Постарайтесь, если уж вы в паре, то не поддаваться этому чувству, а применить его в своих отношениях. Устройте возлюбленному или возлюбленной романтический ужин и просто проведите этот день вдвоем. Рыбы, к окончанию именно вы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод. Если вас мучает какая-то тема, не стоит сильно много думать на эту тему, да, как-то вот дайте себе просто время, и вы увидите, что все сложится наилучшим образом. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, да, что эти советы не просто надо слушать, их нужно имплементировать в свою жизнь.
2: Suntem deja prieteni la ora 9 și le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto și ora conținut plasarea de produs. Dance Radio. Dar de la 9 la 10 e o oră la fel cu plasarea de produs, da, ne place atunci când avem parteneri care oferă și cadouri foarte faine. În această zi vă așteaptă, prietenii, ceva delicios din partea patiseriei, dar spunem așa, ora e cu plasarea de produs, Grano M e patiseria care astăzi oferă ceva interesant pentru voi. Sunteți gata să ascultați cadoul zilei de vineri? Aveți astăzi mix dulce, nuci cu lapte condensat, biscuiți cornulețe cu ovăz și miez de nucă, 1 kg de dulciuri.
1: Ce bine e!
2: Deci gen, așa, 250 de grame de nuci cu lapte condensat, gen 200 de grame sau 250 de grame
1: deci
2: de biscuiți cornulețe.
1: Mega mix din dulciuri.
2: Da.
1: De la patiseria care e și partenerul acestei ore. Da, eu zic că un premiu minunat înainte de weekend, atunci când aștepți cumva oaspeți sau poate planifici să stai, nu știu, așa, întins în pat.
2: De ce mereu zici de oaspeți? Eu vreau dulciuri! Eu
1: da,
2: vreau
1: Victor.
2: Să mănânc!
1: Păi, dacă vrei, du-te și cumpără-ți. Știi cum se zice? Du-te și cumpără-ți!
2: Zice așa, vor veni oaspeți să fie serviți oaspeții. Oaspeții, ăta harașo.
1: Da.
2: Dar pentru, în primul rând, trebuie să ne gândim la noi, pentru că fiecare se gândește la el, numai eu la mine. Iată, aha, cam așa.
1: Ну, я как женщина всегда думаю о том, что если приходят гости, нужно чем-то угощать. Поэтому я уверена, что в моей ситуации многие женщины, которые нас слушают сейчас, и поймут, что я имела в виду. Тем не менее, это прекрасный подарок, даже если к вам гости не придут. Просто заварить себе вкусный чайчик с вкусняшками в такой прохладный осенний выходной день, вот как будет, например, завтра, послезавтра. Я думаю, что это просто идеальная идея. Мы сразу вам придумали и план, и чем вы себя будете угощать. Я считаю, что мы свою задачу выполнили. Теперь осталось дело за малым, за вами. Вам нужно будет вместе с нами сыграть и провести над собой какую-то работу для того, чтобы выиграть этот подарок. Кстати, я говорила про такой пасмурный осенний день, который нас ожидает завтра. Так оно и есть. Завтра 30% вероятности дождя, максимально температура составит 20 градусов, а во время дня ожидается от 12 до 17 градусов в Кишиневе. Поэтому достаточно прохладно будет завтра. Идеальный день, чтобы провести его, как мы и планировали с вами. Да? Чаечек, одеяло, классный фильм и вкусняшки от нашего партнера. Так, все Чижу заново надо, что ли? Я могу. Хотите на немецком легко? Что мы играем сегодня?
2: Да.
1: Что? А что, Виктор? Что?
2: Что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
2: А, что?
1: Ну, говори, давай.
2: Ну?
1: Ну, Виктор, не тяни, а то люди сидят, думают, ждут, уже телефон в руках держат, набирают номер 0-0-7-8-6-0-107-9. Да, этот номер вам нужно запомнить.
2: Но? Тишка, Вася.
1: Ты меня спрашиваешь?
2: Да.
1: На радиостудии больше никого нету.
2: Да, судя по дой. Ладно, не зло, ты винили, куда бы ты.
1: Все, теперь я поняла. Я думаю, что ты меня спрашиваешь? А я вспомнила, сегодня же пятница.
2: Да.
1: Ты так не любишь играть в первую мысль. Вот. Но мы сегодня давай в нее поиграем.
2: Эй, давай.
1: Ну, давай. Ну. Давай именно в нее. Так классно на прошлой неделе получилось. Мы посмеялись от души. Ответ получили. Победители у нас были. Ну, давай сыграем в первую мысль.
2: А, ты готовая, Мабут?
1: Да.
2: А, так, а вот жукаем.
1: Да, все, тогда я за первую. Друзья, я отстояла. Ты знаешь, Виктор, в прошлый раз, если ты помнишь, мы даже сказали, позвоните нам, в какую игру мы будем играть. Ты помнишь, что первые звонки были с Примулгент? Люди сами звонили, говорили, первая мысль не я придумала. Да, Виктор, да, вспоминай. Если нет, можно

0: revenit, bună dimineața, ora 9:22 de minute. Ora 9, de fapt, conține plasarea de produs, pentru că alături de noi este echipa... Este echipa patiseriei Grano M, care vă oferă astăzi posibilitatea să câștigați produse delicioase, inclusiv pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte faine și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Primile pe care astăzi le câștigați le puteți ridica de pe șoseaua Balcani 7A. Și astăzi, așa cum am menționat ceva mai devreme, o dăm pe dulciuri, adică un kilogram de mix de dulciuri, pe care la fel le ridicați, evident, din adresa patiseriei. Aveți nuci, croasane, biscuiți cu ovăz, cu... пудра, сахар, пудра.
1: Как-то сложнее тебе стало разговаривать, Виктор. Проголодался ты после таких изречений. И я знаю, что нам до нас сейчас дозвонятся все сладкоежки, которые нас слушают. Все те, кто любят сладости. Доброе утро.
0: Няца.
2: Доброе утро.
0: Чине ла телефон?
2: Вероника, Данила.
0: Вероника, аша дин куриозитате. Не аскульс по фреквенца са онлайн?
2: Nu pot să conectez astăzi aplicația deloc.
0: Da.
2: Acum încerc să conectez TikTok-ul, nu știu care este problema.
0: Dar cum a reușit să ne suni la radio?
1: De unde știi că jucăm?
2: Știu că la orele 9:22 este intervenția. Am încercat să sun.
0: Bravo, Veronica!
2: Dar care este jocul astăzi, nu cunosc.
0: Îți place jocul primul gând?
2: Desigur, trezeratul, de-aia
1: am sunat
2: după
1: acest bat. Ai văzut poate... cum ne-am combinat. Și zici tu, Victor, că nu e bun jocul. Uite, e preferatul Veronicăi. Veronica, cu cine joci? Alege. Cine va ieși din studio? Cine va părăsi studioul?
2: Va ieși Victor.
1: Va ieși Victor,
0: deci
1: bine.
0: Deci gândul tău, gândul meu, da? Hai, eu doresc baftă, spune-mi o frază, un sunet pe care Iulia trebuie să-l spună atunci când va trebui să mă cheme pe mine.
2: Victoraș!
1: Victoraș! Nu, exact așa am să fac ca Veronica. Victoraș!
0: Dar nu, că eu așa...
1: Hai ca e să auzi, hai că am să fac de câteva ori. E bine, mi-a plăcut intonația.
0: E primul gând,
1: nu?
0: Primul
1: gând, așa să fie. Veronica, așteptăm Victor. Victor e lent astăzi, presește încet, așa. Abia studioul. Așteptăm până nu văd că închide cele două uși, nici nu încep jocul. Așa. Gata, ușele sunt închise. Veronica, ești gata?
2: Desigur.
1: Minunat, hai, atunci să strângem răspunsurile de la tine. Prima frază. Лучший способ пережить понедельник – это притвориться, что?
2: Все хорошо.
1: Хорошо, записали. Поехали дальше. В любой непонятной ситуации главное вовремя сделать вид, будто...
2: В любой ситуации, если плохо, сделать вид, что...
1: В любой непонятной ситуации главное вовремя сделать вид, будто...
2: Ты умный.
1: Хорошо. Это, кстати, работает. Дальше, поехали. Мой внутренний голос очень мудрый, но чаще он мне говорит.
2: Здесь надо подумать.
1: Но главное, мудрый. Первая мысль, да? Мой внутренний голос очень мудрый, но чаще всего он мне советует...
2: Быть спокойным.
1: Хорошо. Так, записали, поехали дальше. Фраза номер 4. Успешный человек отличается только тем, что у него есть...
2: Скромность.
1: Хорошо. И последняя фраза. Я бы с удовольствием начал жизнь с чистого листа, если бы не...
2: Проблема.
1: Хорошо, записали. Сегодня у нас такие философские фразочки. Виктораж, да, так надо было звать?
2: Да.
1: Поехали. Виктораж! Виктораж! Виктораж! Виктораж, услышал? Виктораж заходит в студию. Виктораж. Виктораж. Араш. Вспомнила. Помнишь, Араш? Виктор, ты уже тут у микрофонов. Ты помнишь этого артиста?
0: Я Араш. De ce ai continuat încă de două ori să mai zici Виктораж? Văzând că eu am intrat pe...
1: Мне просто понравилась интонация, которую сделала Вероника, и все ответы, которые я получила на 5 фраз. Сразу предупреждаю тебя то, что у нас философские такие фразочки.
0: Вероника,
1: Вероника справилась на ура. На ура. Поехали. Вероника ответила очень просто. Я думаю, ты с ней как минимум в одном пункте точно попадешь. Поехали. Лучший способ пережить понедельник – это притвориться, что?
0: Мертвым.
1: Что все хорошо, Виктор.
0: Я здесь лаплесняла, я здесь примугент.
1: Да?
0: Да.
1: Поехали дальше. Фраза номер два. В любой непонятной ситуации, главное вовремя сделать вид, что ты

0: конечно, прослушивая песню, невольно просто в голове образ того самого дикого ангела Натали Орейро. И сейчас девчонки поймут, девчонки, каждый раз, когда мы одеваем кепку наоборот, я лично чувствую себя диким ангелом Натали Орейро, потому что, если вы помните, она носила именно кепку наоборот. Это была ее такая фишечка, кеды, кепка наоборот, и все. Ты сразу тот самый дикий ангел, та самая Наталья Орейро.
1: Удобнее жутко, что ты на финализации орешь.

0: когда просматриваешь эти сериалы, понимаешь, что в детстве ты настолько была наивная и верила не в те персонажи, которые надо было. Оказывается, тот, который тебе нравился больше всего, был самый гадкий. Оказывается, тот, который там наоборот поддерживал ее, оказывается, вот кто нужен был ей, а не все там остальные. Поэтому, на самом деле, просматривание сериалов спустя года дает такую переоценку вообще жизни, ценностей и сериалов в том числе. Поэтому это хорошее занятие. Правильно делаете, что пересматриваете.
1: Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 Mi Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 Mi Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
1: Танцевальная музыка «Мой внутренний таймер» помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Ну а мы продолжаем нашу рубрику «Хочу и баста». Напомню вам, что это ваши рекомендации звучат прямо сейчас у нас. И если ты хочешь услышать какую-то песню, которую ты давно не слышал, у которой такие ритмичные испанские ритмы, то ритмичные испанские ритмы. Хорошо сказала, молодец. То заходи и в наш телеграм-канал, и в наш...

честно, что больше всего я ценю в нашем эфире? Я ценю то, что здесь все происходит в лайве. Знаете, вот как в жизни. Жизнь бывает разная, бывает и хорошо, и плохо, бывает настроение, бывает его и нету. Бывает, что много комментариев, бывает, что их мало. Но это все вместе, это и есть жизнь с ее взлетами и падениями. И

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
3: G-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. G-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. G-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
12: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
13: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Аутолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Аутолидер 068-55-75-75.
14: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
15: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

тем каяк-канаистам, которые сейчас на тренировке, да, в Валя Морилар. И спасибо всем тренерам и особенно Вячеславу. Спасибо за то, что вы заботитесь о наших детках. И хорошего вам заплыва!

0: Реклама. Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости. Без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Mirz.
1: Record.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван Record Club. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
1: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio.